0: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.
1: Juanita came to me last night and

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

слушаете Моторадио. Sun spins.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем с исторического курьеза. 30 мая 1796 года патруль австрийской армии, сражавшийся с революционной Францией, зашел в ломбардскую деревушку. Австрияки полагали деревушку своей. Такого же мнения придерживались и французы. В итоге патруль, пройдя деревню, направился к трактиру, у которого увидел лошадей с седлами французской армии. Патруль спешился для захвата пленных. Однако старший офицер, который обедал в этом трактире, не стал бежать к лошадям, а в полуодетом виде сиганул в окно на задний двор, да и был таков. Звали этого республиканского офицера Наполеон Бонапарт. И именно 30 мая 1814 года страны антинаполеоновской коалиции, а именно Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия, подписали с Францией Парижский мирный договор. Позже к договору примкнули Швеция, Испания и Португалия. Условия договора были весьма приемлемы для Франции. Она сохранялась в границах, существовавших на 1 января 1792 года. Большинство утрачено в ходе войны колониальных владений возвращено. Франции, произведения искусства, вывезенные Наполеоном из захваченных стран, оставались в парижских музеях. Французский престол возвращался династии Бурбонов Людовику XVIII. От смешного до великого и обратно один шаг. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Блюз на Моторадио.
1: Ты с ума сошла?
2: До первой лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
5: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
0: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: ничего никак. Прямо несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то.
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Сегодня вам расскажу еще об одной крепости, которую можно найти в Ленинградской области. Она называется Кивинапа или Кивинеп. Это руины средневековой шведской крепости, расположенной в поселке Первомайское Выборгского района Ленинградской области. И стоит она на горе Старая крепость Линномяки. Происхождение названия крепости трактуется по-разному. Либо от шведского слова, которое означает «передовое укрепление», либо от финского «камень». Точная дата постройки крепости неизвестна. Первые упоминания о местности и о церковном приходе, которые здесь находились, их было много, относятся к 1445 году. По мнению некоторых ученых, крепость была построена не ранее 1540-х годов, то есть спустя целый век после первого упоминания. Укрепление было земляным или деревянно-земляным и располагалось как раз на высоком холме, который господствовал над местностью. Но обострившаяся международная обстановка вынудила принять дополнительные меры и укрепить в 1552 году вал каменным фундаментом. Крепость Кивинапа занимала исключительно выгодное стратегическое положение неподалеку от шведско-русской границы, проходившей по реке Сестре, и, соответственно, участвовала в русско-шведской войне 1554-1557 годов. Так, 11 марта 1555 года гарнизон крепости вместе с местным ополчением во главе с Фоктом Йонсом Магнусом разгромил русский отряд во главе с князем Бибиковым. Это сражение известно как битва при Йоутселке, ныне Семагина, и считается, что значительную роль в победе сыграли уже тогда финские лыжники. Но в 1556 году, на следующий год после этой битвы, русские войска под командованием воевод Шереметьева и Полецкого успешно атаковали крепость, после чего она была сожжена. И якобы после разрушения не восстанавливалась, что, мол, на ее месте устроили королевскую усадьбу, по указу 1557 года там содержали лошадей и конюхов для государственных нужд. Но прямых сведений о восстановлении крепости во время русско-шведской войны 1570-1595 годов нет, но, судя по карте, которую я сейчас расскажу, укрепления все-таки существовали. Так вот, крепость показана на чертеже королевского землемера Эрика Нильсена Аспергрена, которая датируется 1643 годом, и на нем изображена крепость четырехугольной формы с полукруглыми бастионами по углам, которые ориентированы почти по сторонам света. Когда именно эти укрепления были построены, тоже неизвестно. При этом бастионная фортификация распространялась в Швеции при Иоанне III, что было связано с работами здесь военных архитекторов из Италии. И, в принципе, то, как выглядела крепость, в целом соответствовало ранним бастионным укреплениям. При этом каких-либо сооружений внутри нее, внутри на карте Аспергрена, не показано. А за пределами ее северо-восточной стороны как раз были расположены владения пастора. Но в 1700-е годы войска Петра I заняли эти земли, окончательно присоединив их к России. И потом здесь возникло княжество Финляндия в составе Российской империи. Ну, а потом, как мы знаем, была независимая республика Финляндия. И вот про церковь и владение пастора. Церковь Кивинапа впервые упоминается также в 1445 году. Она была посвящена святому Олафу, и там же располагалась усадьба приходского священника, которая называлась Папилла. На крепостной площадке сохранились фундаменты построек 20-го столетия, которые тоже относятся к церковно-обрядовым строениям. Очевидно, что при церкви могло существовать прицерковное кладбище, потому что при обследованиях 2013 года были найдены 4 могильника. Хотя исследователи, которые это делали, говорят, что не исключено, что могильники могли быть здесь и раньше. Но также в прошлом веке финские археологи проводили здесь свои археологические раскопки, и в результате них нашли много всего, что относится к эпохе Средневековья. Ну и еще один интересный момент. Здесь были линии обороны финнов, которые штурмовались дважды в 1939 году и в 1944 году. Финны на 3 года вернули себе свои земли, захваченные СССР в 1940 году, и построили здесь новую линию обороны. С 1942 года началось строительство оборонительной линии Вити в Мельсуу-Тайполе, или Карельский вал, и Кивинапа стала одним из узлов обороны из-за того, что холм находится очень выгодно. В ходе Выборгской наступательной операции укрепление штурмовали бойцы 63-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го гвардейского корпуса, но здесь ее прорвать советским войскам не удалось, они прорвали ее южнее, возле станции 63-й километр, но финны ушли отсюда, чтобы не попасть в окружение. И здесь можно найти финские доты, которые были, правда, взорваны уже после войны. Ну а теперь в настоящем моменте. Что же можно увидеть? До настоящего времени уцелели бастионы крепости высотой более 10 метров, но нужно понимать, что это земляные холмы, ров и остатки древнего мощения на дороге, ведущей на холм. А также, собственно говоря, можно увидеть эти взорванные финские доты, которые служили укреплениями во время Второй мировой войны. С 2010-го крепость была поставлена на учет, как вновь выявленный объект культурного наследия регионального значения. Как я уже сказала, в 2013 году проводились разные изыскания, которые должны были это подтвердить. А что происходит сейчас, честно говоря, не совсем понятно. Во-первых, на самом входе на гору идет частное строительство каких-то домов. Тропы на гору есть, но они очень сильно заросли. И вообще, вы когда будете ходить, там в кустах довольно тяжело найти, да, какие-то камни, например, фундаменты более ранних строений или где-то дот. Там можно увидеть куски бетона, из которого торчит арматура. И, в принципе, все. Где-то висит QR-код, ведущий на сайт Терриёки из ПБРУ, который давно рассказывает больше, чем Зеленогорский, рассказывает об истории этого места по QR-коду. На входе при въезде написано, что здесь памятник регионального значения, что нужно вести себя культурно. Вот. Но, собственно говоря, это, конечно, кусты. Я не знаю, насколько я готова рекомендовать это место как зрелищное для поездки, но все-таки любителям истории и особенно истории многослойной, то есть от шведской крепости, и с приходом, и с какими-то последующими постройками и до финских дотов, я думаю, будет интересно. Так что можно поехать и посмотреть, тем более совсем это недалеко от Санкт-Петербурга. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, с длинным рассказом о шведской крепости Кивинапа. Встретимся с вами в следующем выпуске мотопрогулки выходного дня. Всем пока!
0: Его никак, прямо только вот. Прямо несуйся сбоку, если косо.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Music.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Блюз на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения, а также снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пешеходов, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Ребенок, будь осторожней». Цель данного мероприятия – предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых детьми-пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам. Данное мероприятие продлится до 31 мая 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Какие документы нужны? Приходит человек, и дальше что происходит?
2: Паспорт, права с открытой категории А, стаж минимум 2 года, то, что мы уже проговорили. Деньги.
1: Залог.
2: Залог, деньги, да. То есть оплата самого тарифа, который человек выберет. Мы пока разбили сетку на тарифы 50-часовые, сутки, ну и там несколько суток. Залог в самом начале, понятно, забирается, да, человек откатался, приехал, если все в порядке, ну, значит, залог ему возвращается тут же. Вот. И из таких, если технических моментов, то после аренды, конечно, мы просим мотоцикл вернуть в том виде, в котором человек его забрал, чтобы следующим было приятно. То есть мотоцикл должен быть чистый, мотоцикл должен быть заправленный.
1: Ну, это такая перчинка получается, такая ложечка, такая дегтя. Это человек отъездил, получил кучу эмоций, а потом он должен где-то отстоять очередь в мойку в какую-то и помыть его.
2: Это абсолютно нормальная история, и сейчас прокаты, которые работают по городу, работают
1: первый год. То есть это общепринятая
2: практика? Это общепринятая практика в прокате в целом. То есть если вы берете машину, на самом деле машину вы вернуть после проката, то даже должны с полным баком и чистую.
1: Серьезно?
2: Абсолютно.
1: Я просто не знал. Пользуемся каршерингом. Какой был грязный, так бросил и все. Как-то вот.
2: Нет, с точки зрения проката это требование было всегда, сколько я себя еще помню, когда я брал первые машины там 10 лет назад в прокат, когда еще и каршерингов не было, всегда требование вернуть заправленные и чистые.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck. Новое в рок-музыке.
2: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Best rock music of the last 7 days.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем с исторического курьеза. 30 мая 1796 года патруль австрийской армии, сражавшийся с революционной Францией, зашел в ломбардскую деревушку. Австрияки полагали деревушку своей. Такого же мнения придерживались и французы. В итоге патруль, пройдя деревню, направился к трактиру, у которого увидел лошадей с седлами французской армии. Патруль спешился для захвата пленных. Однако старший офицер, который обедал в этом трактире, не стал бежать к лошадям, а в полуодетом виде сиганул в окно на задний двор, да и был таков. Звали этого республиканского офицера Наполеон Бонапарт. И именно 30 мая 1814 года страны антинаполеоновской коалиции, а именно Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия, подписали с Францией Парижский мирный договор. Позже к договору примкнули Швеция, Испания и Португалия. Условия договора были весьма приемлемы для Франции. Она сохранялась в границах, существовавших на 1 января 1792 года. Большинство утрачено в ходе войны колониальных владений возвращено. Франции, произведения искусства, вывезенные Наполеоном из захваченных стран, оставались в парижских музеях. Французский престол возвращался династии Бурбонов Людовику XVIII. От смешного до великого и обратно один шаг. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. We will rock.

Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

0: ты его никак, прямо только вот.
1: Прямо дожди,
0: прямо несуйся сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я начал рассказывать о посещении Венгрии, где посетил озеро Балатон. В этих местах я остановился у своей приятельницы, которая уже давно здесь живет, переехав в Венгрию из Эстонии. С исторической точки зрения у этих двух стран есть много общего. Обе они пережили в той или иной степени советское прошлое. При этом не скатывались в крайности, сохранив местный колорит и культуру. Обе эти культуры имеют отношение к раннему и позднему средневековью, а времена

0: множество капитализма были в составе больших европейских империй. Языки этих двух стран относятся к общей финно-угорской группе, что помогает в их освоении. Например, русскоговорящим куда легче осваивать польский или сербский языки, как и любой другой славянский язык, ну или наоборот. Однако имеет место ощутимая разница между, так сказать, северными угорами и южными, коими являются венгры. Изучение именно этой темы мне было предложено посвятить новый день. Проснулся я без будильника, в огромной уютной комнате, и это был не номер в отеле, а отведенный гостевой апартамент в просторном частном каменном доме. В моих мотопутешествиях я очень люблю посещать своих друзей, там, бывших или настоящих коллег по работе, даже родственников и родителей. Это достаточно приятное, даже уместное дополнение, или даже вполне достойное внимания промежуточная или финальная точка маршрута. Нежесть кровати постарался ощутить атмосферу этого венгерского дома. Невольно сравнивал его с подобными ощущениями, когда с родителями на каникулах останавливался в съемной комнате в добротном доме возле закарпатского города Мукачево, в поселке Колчино. Дома закарпатских мадьяр заметно отличались от тех, что строили в Восточной или Южной Украине, или на Русском Севере. В них было что-то более основательное, ощущалось присутствие камня в конструкции, излишняя толщина стен, крепкие крыши и перекрытия. Внутреннее убранство приютившего меня дома не показалось каким-то прям сельским. Оно было скорее загородным. Я ощущал в нем некоторые нотки урбанизации. Мы завтракали не особо торопясь, усевшись за столом на все той же террасе. Погода этому способствовала. Было по-утреннему свежо, но не холодно. Небо затянуло тучами. Солнце нас в это утро не баловало. Обсудили план на весь день. Меня интересовали исключительно окрестности и виды Балатона. Мне предложили уже не раз опробованную на предыдущих гостях программу. Седлать мотоцикл было категорически запрещено. Нам предстояли длинные переезды между посещаемыми объектами, минут так по 30-40. Поэтому куда лучше было сидеть под крышей автомобиля, в едином пространстве и общаться. Самое первое место посещения оказалось неожиданным для меня. Хотя нечто подобное я уже как-то наблюдал, например, в Питере или вдоль Ленинградского шоссе на отворотке в Апатиты, на пути в Мурманск. Теперь вот озеро Балатон. Это была внушительных размеров буддийская пагода в виде перевернутого колокола. Как оказалось, моя приятельница тяготела к этой религии. Ее пристрастия носили чисто созерцательный характер. В них не было ничего миссионерского, и меня не склоняли к буддизму. Однако я, как восторженный ребенок, прошелся по галереям и покрутил барабаны. Обычно такая радость нас ждет в путешествиях по Юго-Восточной Азии. А тут на тебе, приобщился к культу Будды на Балатоне. Следующая наша остановка, и такая была не одна, погрузила меня в глубины Средневековья, и это уже была чисто венгерская тема. Оказывается, вдоль берегов озера Балатон в 13 веке началось активное строительство каменных крепостей для защиты от набегов татаро-монголов. Такое строительство велось по всей территории нынешней Венгрии. И не только Венгрии. От монголо-татарской конной армии это была вполне эффективная защита, так как кочевников очень тяготила долгая осада хорошо укрепленных позиций. Одной из таких крепостей была крепость Сиглигет в одноименном городке у северного берега озера Балатон. По сути, это развалины, но их уже давно и последовательно пытаются реконструировать. Так здесь возник небольшой музей, посвященный развитию фортификаций вокруг озера. Крепостное строительство велось столетиями, и размер крепости, например, в 16 веке уже был куда больше, чем изначально в веке 13. Инициаторами строительства крепости Сиглигет были монахи, бенедиктинцы. Король Бела IV в 1260 году пожертвовал этому монашескому ордену земли под строительство крепости в те самые времена, когда развернулось масштабное строительство фортификационных сооружений по всей стране, чтобы защищаться от татаро-монгольских захватчиков. Со временем монахи продали крепость феодалам, и она потом еще не раз сменила хозяина. Татаро-монголы никогда не взяли эту крепость, но зато это удалось сделать туркам. После того, как крепость перешла в их владение, она стала разрушаться. Турки мало заботились о поддержании фортификационных сооружений. Венгры, как и финны или эстонцы, это выходцы с Уральских гор. Часть живущих там племен в древние времена стала активно мигрировать. Какие-то племена перемещались по северным районам с востока на запад, оставив след своего присутствия в Вологодских и Костромских землях, а также в Карелии. Массово они осели на территории нынешней Финляндии, вытеснив на север коренных жителей саамов. Другие племена стали мигрировать значительно южнее, по территории Заволжских степей, вторгаясь на земли кочевых народов, с которыми приходилось жестоко сражаться. Новую родину эти племена обрели, добравшись до Дуная, придя на земли, на которых когда-то была римская провинция Панония. Им здесь понравилось, и они стали эту территорию осваивать. Ну, иными словами, отбивать. Придя сюда, это были совсем другие угоры. Больше походившие на воинственных кочевников, которые постепенно преобразились в укрепившиеся на этих землях феодалов. А вот на финской и эстонской территории угоры больше походили на славянские оседлые племена, которых к государственному строительству не допускали более дерзкие выходцы из Скандинавии – викинги. Их еще называли варягами. Ну, это если верить историкам-норманистам. В очень раннее средневековье венгры доставляли немало хлопот всем тем, кто обживал территорию Европы. Будучи воинственным народом, закаленным в приволжских степях, они наводили достаточно много шороху. Принятие христианства, наверное, их остепенило, привязало к территории, которую они умело защищали, строя вот эти самые каменные крепости. С появлением артиллерии крепости перестали быть надежным укрытием. Наверное, поэтому захватывающие их османы не старались восстанавливать эти укрепления. Это пустое дело. Крепостям доставалось не только от захватчиков. Например, крепость Синглигет сильно пострадала в 1697 году, когда в пороховой склад попала молния, что сильно повредило постройку. Самая же печальная участь ждала крепость во времена австрийцев. После освобождения Венгрии от османов власть в свои руки взял австрийский дом Габсбургов. Однако венгры не считали австрийцев своими освободителями. Начались стычки, даже вооруженное восстание, которые переросли в настоящую войну. Мятежники старались укрепиться в тех самых крепостях. Поэтому австрийский император издал приказ, по которому все средневековые замки и крепости Венгрии были взорваны. Крепость Синглигет не стала исключением. В 1702 году ее взорвали по приказу австрийского императора Леопольда. Крепость была в руинах несколько сот лет. Восстановительные работы начались только в 1991 году и длятся уже около 30 лет. За это время сделали каменные кладки, частично восстановили стены, обустроили лестницы, создали обзорные площадки, которые любят посещать туристы. В крепости Синглигет восстановили кухню средневековья, аутентичную утварь, тарелки, горшки, воссоздали камин, вертел, декоративную печь. Мне было очень интересно все это рассматривать и изучать. Радовали и виды с полуразрушенных стен на окружающую крепость окрестности. Жалко, что в этот день было пасмурно. Внутри крепости есть церковь, защищали здесь не без Божьей помощи. Когда внутри крепостных стен для местного феодала построили жилье, ну, так сказать, жилое помещение, то крепость стали называть замком. Сейчас на территории вокруг замка силами энтузиастов проводят костюмированные исторические реконструкции или организуют рок-концерты. Ну, наверное, любят эти места и байкеры. Мы пытались попасть еще в один замок, который сохранился куда лучше, но опоздали. Он закрылся ровно в 18:00. И мне лишь удалось поговорить с хранителем ключа замка. Ворота реально закрывают на замок, большим средневекового вида ключом. Внутри остается в качестве дозорного спущенная с цепи огромная злая собака, которая меня звучно облаяла на прощание. На обратном пути домой мы заехали еще в одно место. Не всем может быть интересна история Венгрии, как мне. Наверное, большинство туристов приезжают в Венгрию и конкретно на Балатон совсем за другим. Собственно, жители Европейского Севера переселяются на пенсию в эту страну, скорее всего, именно по этой причине. О ней расскажу уже в следующем выпуске. Желаю всем исключительно интересных дорог. До встречи на моторадио.
1: Ты его никак, только вот. Прямо несуйся сбоку, если
2: косо. Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вот эти вот соревнования, соревновательная часть, так сказать, вот этих выставлений мотоциклов на разных мотофестивалях, выставках и так далее, насколько это вообще полезная вещь для бизнеса, там, для торговли или для привлечения клиентов? Или смотрят только прямо такие же сдвинутые, в хорошем смысле, люди, которые никогда у тебя не купят, они просто подсматривают технологии некие, или как?
2: Я думаю, это совокупность всех факторов вместе. Конечно, когда ты выставляешь от мастерской, от салона, да, там, если ты еще не поленился, сделал тейбл-тент, да, чтобы было видно, что твой логотип, это твой мотоцикл, вот смотрите, там красиво его расписал, то действительно для целевой аудитории это будет интересно увидеть. Ага, нифига себе, оказывается, в Петербурге тоже есть ребята, кто такой фигней занимается, а я это видел только на американском ютубе, а это здесь. И это ездовое, еще можно ездить. Это, конечно, бонус.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Радио. Your lifestyle.

Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Mixte Financier Associati.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем с исторического курьеза. 30 мая 1796 года патруль австрийской армии, сражавшийся с революционной Францией, зашел в ломбардскую деревушку. Австрияки полагали деревушку своей. Такого же мнения придерживались и французы. В итоге патруль, пройдя деревню, направился к трактиру, у которого увидел лошадей с седлами французской армии. Патруль спешился для захвата пленных. Однако старший офицер, который обедал в этом трактире, не стал бежать к лошадям, а в полуодетом виде сиганул в окно на задний двор, да и был таков. Звали этого республиканского офицера Наполеон Бонапарт. И именно 30 мая 1814 года страны антинаполеоновской коалиции, а именно Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия, подписали с Францией Парижский мирный договор. Позже к договору примкнули Швеция, Испания и Португалия. Условия договора были весьма приемлемы для Франции. Она сохранялась в границах, существовавших на 1 января 1792 года. Большинство утрачено в ходе войны колониальных владений возвращено. Франции, произведения искусства, вывезенные Наполеоном из захваченных стран, оставались в парижских музеях. Французский престол возвращался династии Бурбонов Людовику XVIII. От смешного до великого и обратно один шаг. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения, а также снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пешеходов, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Ребенок, будь осторожнее». Цель данного мероприятия – предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых детьми-пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам. Данное мероприятие продлится до 31 мая 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события.
2: Событийные мероприятия однозначно. Фестивали, Балтик-ралли, там все что угодно, все, что здесь происходит. Здесь, да даже в Москве, чтобы до Москвы доехать, можно взять в Питере, пожалуйста, съездить на фестивале московский и вернуться. Вот. Разного рода мероприятия, юбилеи, дни рождения, там, свадьбы, да. То есть тут даже не столько спрос идет на поездки на мотоцикле, сколько поставить его на фотозону. Да. Но, тем не менее, пожалуйста, ты хочешь там на свадьбе в колонии прокатиться, набрать там мотоцикл, перекатайся.
1: Ну, для фотосессии, наверное, это прямо вот, прямо сам Бог велел большой, дорогой, красивый мотоцикл поставить действительно там на любом каком-нибудь городском событии, там от рок-концерта до там презентации.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: блюз и бибоп, диксиленд и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

хорошего настроения. You don't have to be beautiful.

0: No more secrets in paradise.
1: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
2: Начнем с исторического курьеза. 30 мая 1796 года патруль австрийской армии, сражавшийся с революционной Францией, зашел в ломбардскую деревушку. Австрияки полагали деревушку своей. Такого же мнения придерживались и французы. В итоге патруль, пройдя деревню, направился к трактиру, у которого увидел лошадей с седлами французской армии. Патруль спешился для захвата пленных. Однако старший офицер, который обедал в этом трактире, не стал бежать к лошадям, а в полуодетом виде сиганул в окно на задний двор, да и был таков. Звали этого республиканского офицера Наполеон Бонапарт. И именно 30 мая 1814 года страны антинаполеоновской коалиции, а именно Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия, подписали с Францией Парижский мирный договор. Позже к договору примкнули Швеция, Испания и Португалия. Условия договора были весьма приемлемы для Франции. Она сохранялась в границах, существовавших на 1 января 1792 года. Большинство утрачено в ходе войны колониальных владений возвращено. Франции, произведения искусства, вывезенные Наполеоном из захваченных стран, оставались в парижских музеях. Французский престол возвращался династии Бурбонов Людовику XVIII. От смешного до великого и обратно один шаг. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
3: Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Да, ну, итак, чем занимается ваш салон и что он из себя представляет? Немножко расскажи нам вводную такую информацию.
2: Да, в общем-то, всем. Если совсем говорить по простому языку, мы возим мотоциклы со Штатов, с Японии, с Европы, иногда что-то с ближайших стран можем найти. В общем, откуда можно привезти, чтобы было интересно. Дальше, естественно, сервис, детейлинг, тюнинг, обслуживание, круглогодичное хранение, что очень круто, именно круглогодичное. Обычно все как-то в рамках зимнего хранения, там, не знаю, с сентября, с октября, там, не знаю, по апрель, май, мы можем хранить даже лето. Ну, к примеру, ты вот хранишь свой мотоцикл на улице, там, не знаю, во дворе, тебе надо куда-то съездить, там, на неделю, на 10 дней, там, не знаю, тебе летний отпуск, и ты не хочешь, чтобы он там стоял под окнами, чтобы не сидели какие-то маргиналы на нем, ничего не трогали, ты можешь приехать к нам поставить его, там, на эту неделю. И это очень удобная опция.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: You're listening to Best. Группа Beatles на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
2: Apple Jam.
3: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс».
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 26 мая 2026 года. Вчера был весьма знаменательный день. Вчера свой день рождения отметил Клаус Майне, вокалист группы Scorpions. Так уж получилось, что Клаус оказал очень большое влияние на меня как на музыканта и на вокалиста. Ну а Амальгама, группа в которой вокалиста, я выступаю, несколько раз делила сцену со Scorpions. И так уж вышло,

выходу альбома предшествовало событие, которое перевернуло историю группы до нельзя. В феврале 1980 года умер вокалист Бон Скотт. Далеко не каждая рок-группа, с которой случается подобное, способна превратить смерть собственного музыканта, а также и фронтмена, в трамплин популярности не то что мирового, но даже галактического характера. Но это именно то, что случилось со солистскими рок-титанами AC/DC. Первый же альбом, записанный коллективом после безвременной и совершенно глупой кончины его харизматичного вокалиста Бона Скотта, оказался вторым самым продаваемым в истории человечества рок- или поп-альбомом. Только в США суммарный проданный тираж Back in Black на декабрь 2019 года составил более 25 миллионов копий. А во всем мире его продажа оценивается ровно в два раза выше – более 50 миллионов копий. Вдумайтесь в эту цифру, дорогие мои. И это при том, что альбом Back in Black не стал никакой революционной работой ни для самих музыкантов AC/DC, ни для хард-рока, как для стиля. Эта пластинка представляла собой просто дальнейшее и, честно скажем, довольно скромное развитие идей группы в формате совершенно коммерческого звучания, в полной мере отточенного квинтетом при работе над предыдущим альбомом Highway to Hell, вышедшего годом ранее. Плюс тому, в этом труде огромную помощь коллективу оказал продюсер Роберт Джон Лэнш. И тем не менее, такой почет, в том числе и со стороны профессионалов, дорогого стоит. В частности, продюсер Кевин Ширли, известный по своей работе с такими рок-именами, как Джо Бонамасса, а также группой Iron Maiden, прямо заявляет, цитата, «Back in Black — это просто лучший по звучанию альбом, который был вообще записан». Конец цитаты. Утверждение, конечно же, спорное, но пусть будет так. И, конечно же, для музыкантов AC/DC альбом Back in Black ни в коем случае не был простым альбомом. Бон Скотт продемонстрировал человечеству настоящую смерть рокера на рассвете 19 февраля 1980 года. И, вопреки всем слухам в профильных СМИ и вне их, он практически не принимал никакого участия в работе над будущим материалом к альбому Back in Black. Хотя работа эта началась еще до его кончины. И уж тем более старина Бон не задумывался ни о каких текстах новым пьесам. Его участие в работе над грядущим альбомом ограничилось игрой на барабанах на демо тех номеров, которые впоследствии обратились в треки «Hell's Bells» и «Have a Drink on Me». Давайте вспомним, ведь Бон некогда играл на барабанах, сперва в оркестре «Волынщиков», а затем в группе «The Spectres». И наиграл он партии барабанов к этим пьесам 17 февраля, менее чем за двое суток до смерти. На похоронах вокалиста в австралийском городе Фримонтли родители Бона сообщили музыкантам AC/DC, что поддержат их решение о продолжении карьеры группы, если таковая последует. Но лишь в середине февраля братья Янги, Малькольм и Энгус всерьез приступили к сочинению новых песен, хотя бы в виде их отдельных фрагментов и соло. Параллельно группа в компании Роберта Лэнжа и его звукорежиссера Тона Платта прослушала новых кандидатов на роль вокалиста AC/DC. Выбор был богатым, но братьям не нужен был музыкант, способный стать лишь копией Бона. Требовалась и своя идентичность, и полное подчинение интересам группы, читай братьям Янгам, и относительная неизвестность певца публики. По последней причине не прошли отбор не только австралийские коллеги музыкантов AC/DC, самые известные из которых были Эндри Андерсон из группы Rose Tattoo и Джимми Барнс из Cold Chiseled, но и фронтмен британской рок-легенды Слейд Нодди Холдер. Иными кандидатами были Стив Вартон из группы племянника братьев Янгов Стиви Янга, Стиви Райт из группы Easy Beats, Гэри Пикфорд Хопкинс из группы Wild Turkey, Стив Парсонс, а также оказавшийся фаворитом Тони Платта, Гэри Холтон. Однако был еще один кандидат, Терри Слессер из группы Backstreet Sharks. Причем именно Терри Слессер оказался максимально близок к тому, чтобы стать новым фронтменом группы. Но, как и Гэри Холтон, он ухитрился поссориться с Мальком Янгом прямо на своем финальном прослушивании. В результате, не без некоторых приключений, новым вокалистом AC/DC стал 32-летний Брайан Джонсон, на тот момент пытавшийся возродить свою старую группу Джорди, но живший авторемонтом. Интересно, что наилучшие рекомендации в пользу Брайана в свое время поступали от самого Бона Скотта. В 1973 году старая группа Бона, Fraternity, открывала британские концерты Джорди. После первого прослушивания Брайан не приглянулся ни Малькому, ни Роберту Лэнджу.
Как они вспоминали, он им показался старым и толстым. Но с другими вокалистами дела шли еще хуже. Так что была рекомендация Бона очень и очень пришлась кстати. Однако, возвращаемся к списку песен альбома. На очереди очередной мегахит с альбома, который называется так же, как и альбом. Итак, Back in Black, господа.

О том, что новым вокалистом AC/DC стал Брайан, было официально объявлено 1 апреля 1980 года. Как говорится, не обращайте внимания на дату. А уже в конце месяца, в черне отработав 9 треков с заключением песни «Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution», музыканты в компании Роберта Лэнджа отправились на Багамские острова, а точнее в город Нассау, где располагалась студия Compass Point. Вопреки ожиданиям музыкантов, и в особенности Брайана, тропики не порадовали их хорошей погодой. Зато бетонные курортные домики, где размещались музыканты, больше напомнили им обезьянник в полицейском участке. Таким образом, соблазна за пределами студии не имелось, и работа была завершена достаточно быстро, а именно за 6 недель. Некоторые идеи подсказывала окружающая обстановка. Так, например, Брайан написал текст к песне «Hell's Bells», уже прозвучавшей в начале нашей передачи, под впечатлением от очередной мощнейшей тропической грозы. А колокол, который каждый может услышать в выступлении к этой пьесе, был заказан в фирме John Taylor Bell Founders в британском городе Лохборо и записан передвижной студией Maynard Mobile по заказу Роберта Лэнджа параллельно с работой на Багамах. До самого конца 80-х этот колокол весом почти 2,5 тонны с надписью «Hell Bell» был непременным участником сценического шоу-группы. Естественно, он так и остался в собственности коллектива, как и Мио, одна его уменьшенная копия, заказанная в свое время Майклом Янгом для своего дома в графстве Хертфордшир. И еще одна песня с альбома. Я бы выделил ее отдельно, ибо размеренный свинг делает эту песню отличной для чувственных танцев со своим партнером. Итак, встречаем. Rock'n'roll ain't noise pollution.

Хотя альбом Back in Black задумывался и создавался группой как музыкальный мемориал Бону Скотту, он ни в коем случае не оказался нудной и печальной работой. И Hell's Bells так и осталась самой серьезной песней на нем. А впоследствии и во всем песенном каталоге AC/DC. Непосредственно посвященный памяти Бона и известный всему и каждому титульный номер был посвящен и всей очевидной тематике песен с текстами покойного. Как утверждает Брайан Джонсон, цитата, «В тексте я просто пытался перечислить, чем же был славен Бон». Конец цитаты. Тоже, по его словам, относится и к тексту трека «Have a Drink on Me». Можно смело сказать, что альбом «Back in Black» стал квинтэссенцией стилистики AC/DC, как был ее и альбом «Highway to Hell». Но теперь группа вовсю использовала понятную, хотя и никогда не оглашавшуюся легенду о самих себе, как героях рок-н-ролла, сплотившихся после гибели товарища. Пожалуй, именно это обстоятельство дарило альбому как моментальный, так и растянутый во времени на 40 с лишним лет успех, и плюс ко всему, эти громкие и в основном хулиганские песни были отлично записаны. Впервые в своей долгой карьере Роберт Лэндж превратил незатейливый, блюзоватый и очень даже традиционный хард-рок в нечто большее, чем даже легенда о группе. И как бы в продолжении этой мысли, мы с вами слушаем песню с альбомом под названием «Giving the Dog a Bone».

Потрясающий и моментальный успех альбома Back in Black, вышедшего 21 июля в Северной Америке и 31 июля во всем мире, оказался довольно-таки обоюдоострым. Понятно, что работа далеко не легкой по звучанию группы, да еще с весьма характерными вокальными партиями, оказавшейся на вершине чартов Великобритании и во Франции, и на четвертом месте в американском альбомном чарте Billboard Top 200, где он обосновался аж на 131 неделю, привлекла внимание не только поклонников группы и просто меломанов, но даже и противников рок-музыки. А тут еще минималистическое черно-белое оформление конверта, пластинки, звуки колокола и назойливое упоминание о Стане в песне Hell's Bells. Определенно, тут что-то не так. Вспомните еще и рога и хвост Энгуса на обложке Highway to Hell. В общем, AC/DC только укрепила свой неумирающий статус врагов морального большинства по всему миру. Печально и немного смешно, но в Советском Союзе советская агитация и пропаганда непрерывно полоскала имя AC/DC года так с 1982 по 1987. Черная обложка с символикой войск СС, цитата, «тексты о смерти и сатанизме», специально написанные для воздействия на советскую молодежь, конец цитаты. И как верх всего, цитата, «если прочитать название группы задом наперед, то получится SD и SA», конец цитаты. Ну, те, кто в материале, сразу поймут, о чем идет речь. Неудивительно, что альбом Back in Black приобрел в тогдашнем СССР какую-то болезненную репутацию очень опасного альбома. В этом смысле ему помогли составить конкуренцию разве что работы аналогично не называвшейся по имени в советской прессе в те годы группы Judas Priest. Родная пропаганда шла тогда путем американского морального большинства. Безо всяких шуток, AC/DC стали в СССР натуральным субститутом сатаны. Соответственно, и популярность шепотом называемой группы, точнее ее конкретного альбома, была просто запредельной. И могу, как живой свидетель тех времен, смело сказать, что даже осенью 86-го и весной 87-го годов в Ленинграде Back in Black все еще считался сверхактуальной и сверхмодной работой в стилистике хэви-метала. Хотя понятно, никогда и ни при каких обстоятельствах AC/DC хэви-метал не играли, и никаким хэви-металом ни в одной их песне даже и не пахло. Невероятный успех! Back in Black, одним махом вознесшей группу на олимп рок-н-ролла, мог бы вскружить голову музыкантам. Однако, работа над новым материалом началась уже в декабре 80-го года, как раз по окончании турне в поддержку так называемого «черного альбома». И вот тут-то оказалось, что с вершины есть воистину только один путь. И путь этот — вниз. К сожалению, этот путь, затянувшийся фактически на десятилетия, у AC/DC только начинался. И виноваты здесь оказались, в общем-то, не музыкальные обстоятельства. Менялась эпоха, в том числе и в рок-н-ролле. Однако, обо всем этом в наших следующих радиопередачах. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.